0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM. We were good.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Io ti aspetto, mon
1: amour. 104,2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 17.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Колбаски куриные «Хорошее дело» с томатом. 400 граммов. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решения. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Милица Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первая – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
1: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «De Stijl» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
4: Ульяновск FM.

Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Специалисты Т+ в Ульяновске начинают очередные этапы гидравлических испытаний тепловых сетей. Они пройдут с 1 по 8 июня и с 8 по 15 июня в Засвияжском районе города. В ходе проверок трубы испытывают повышенным давлением. Это помогает выявить участки с ослабленной конструкцией, которые затем заменяют. Такие испытания проводят, чтобы обеспечить стабильную работу системы отопления в предстоящий сезон. С полным графиком гидравлических испытаний можно будет ознакомиться на сайте компании Т+. Министерство просвещения Ульяновской области разъяснило порядок действий при угрозе ракетной атаки или атаки беспилотно-летательных аппаратов во время ЕГЭ. В каждом из 103 пунктов проведения экзаменов определены укрытия, а сотрудники прошли инструктаж. При сигнале тревоги экзамен приостанавливается, педагоги и ученики отправляются в укрытие, а время фиксируется. После отмены сигнала экзамен возобновляется, но участник может отказаться и сдать его в резервный день. Если суммарная продолжительность прерывов превысит 3 часа, экзамен завершат досрочно. Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновском районе подвел первые итоги работы в новом здании. С середины мая текущего года его экспозицию посетили уже более 6 тысяч человек. Площадь нового комплекса в 5 раз больше, чем у прежнего помещения. Благодаря этому в экспозиции удалось представить множество уникальных находок, которые раньше не демонстрировались. Музей специализируется на морской фауне мезозойской эры. Таких учреждений в мире всего 6. И Ундоровский является единственным в России с подобной тематикой. Открытие музея для посетителей состоялось 15 мая. Проект был осуществлен при поддержке федерального бюджета. В день открытия регион посетила министр культуры России Ольга Любимова. Как пишет ТАСС, в Госдуме предложили 1 сентября сделать нерабочим днем, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. По мнению парламентариев, День знаний можно сделать нерабочим за счет одного дня новогодних каникул. При этом 1 сентября останется началом учебного года. Всего в Трудовом кодексе Российской Федерации прописано 14 праздничных дней в течение года. А если они совпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. Португальские ученые выяснили, что кетогенная диета может не только помогать в снижении веса, но и снижать риск заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Она переводит организм в состояние кетоза, где мозг использует альтернативный источник энергии – кетоновые тела вместо глюкозы. По мнению авторов, кетоны способны компенсировать энергетический дефицит нервных клеток, уменьшать воспаление и усиливать очищение клеток. Однако большинство данных получено на животных, а полноценные клинические испытания на людях немногочисленны. Ученые рассматривают ее как дополнительный метод поддержки пациентов наряду с основным лечением.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. Магнит – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню «самой ужасной» и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний. Однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела, во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Посмотрите на тех, кто идет по улице. Многие уткнулись в телефоны, но искренне верят, что идут пешком с пользой для здоровья. Физиотерапевт Милица Макдаул в новой книге под названием «Ходьба» выделила главные ошибки, которые мы совершаем ежедневно. Первое – ходьба со смартфоном. Склоняя голову над экраном, мы перегружаем позвоночник, гарантируя боли в спине и шее. К тому же это отключает внимание. Вторая – неправильная обувь. Больше половины взрослых носят не свой размер. А еще нам советуют забыть про миф о 10 тысячах шагов. Это просто маркетинг, красивое число. Реальная норма – от 5 до 7,5 тысяч. Лучше, если прогулки будут регулярные, ежедневные. Рекомендуемая скорость при хорошем самочувствии – 120 шагов в минуту. И еще один милый совет для здоровья и настроения – ходить пешком вместе с друзьями и близкими.
4: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 720.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1973 года в центре Амстердама открылся музей Винсента Ван Гога, где хранится самая большая в мире коллекция его работ. 500 рисунков, более 700 писем, почти 200 картин, в том числе знаменитые подсолнухи, цветущие ветки миндаля и автопортрет в соломенной шляпе. Музей организовал племянник художника, его полный тезка Винсент Вильям Ван Гог. Он унаследовал картины дяди, создал фонд его имени, добился, чтобы власти выделили деньги на строительство музея. Спроектировал здание известный голландский архитектор Герит Ритвельд в стиле «De Stijl» с акцентом на функциональность и минимализм. Именно своему племяннику тезке Ван Гог посвятил одну из самых нежных картин «Цветущие ветки миндаля». Он написал ее, когда узнал, что у младшего брата Тео родился сын, и предложил супругам повесить полотно в спальне. Оно должно было символизировать начало новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано и считается предвестником весны. Позднее жена брата Йоханна писала, что малыш очень любил эту небесно-голубую картину.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области с 1 июня началась ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она помогает будущим первоклассникам подготовиться к 1 сентября. Детям дарят новые рюкзаки, школьную форму и канцелярские принадлежности. В этом году поддержку получат не менее 20 тысяч ребят. Акция продлится до конца лета. Помощь предназначена для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для ребят из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и для детей участников специальной военной операции. Обращаться за помощью нужно в отделение социальной защиты по месту жительства. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 350 46 46 или по номеру социальной защиты Ульяновской области 35 90 91. В Ульяновске 12 июня состоится традиционная выставка-дегустация «День молока». Ее проведут на бульваре «Новый Венец», дом 3/4, на площадке напротив краеведческого музея. В программе «Аквагрин», детская анимация, дегустация, концерты, розыгрыши призов от производителей. Свою продукцию представят несколько крупных компаний, производителей молочной продукции. Студенты Ульяновского государственного аграрного университета имени Столыпина проверят качество молочной продукции в лаборатории и покажут наглядные опыты. Владимиру Путину на совещании доложили о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Президент назвал удар ВСУ по педагогическому колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой. Он предупредил виновных о неминуемом наказании. Быстрыкин сообщил, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Харьковской области. На месте атаки нашли части антенны «Старлинк». Россельхознадзор со 2 июня текущего года ограничивает ввоз косточковых плодовых и винограда из Армении. Уточняется, что под ограничение попали поставки вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда. Также мера коснется транзита этой продукции в страны Евразийского экономического союза. Отмечается, что такая ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и стран Евразийского экономического союза, а также реализацию отечественной программы господдержки промышленного садоводства и плодоводства. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «Пунце» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Пунце» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гогья». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от BMW.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Кого вы вспоминаете при слове «робот»? Доброго Вертера из «Гостей из будущего», жидкого терминатора или трогательного Валли? Мы привыкли, что роботы похожи на людей или животных. Но инженеры из университета Дьюка решили, что природа больше не указ. Они доверились математическим расчетам и создали робота, похожего разве что на морского ежа, на большую авангардную люстру или на модель атома из кабинета физики. У этой диковины 20 ног, а тело сделано в форме додекаэдра. Это такая фигура из 12 пятиугольников. В робототехнике есть шкала идеального движения от 0 до 1. Популярные сегодня робособаки набирают всего 0.5 балла, потому что в одну сторону они ходят лучше, чем в другую. А вот эта новая конструкция набрала 0.91. У нее вообще нет понятия «вперед» или «назад». Она одинаково эффективно разгоняется в любую сторону и видит мир вокруг себя на 360 градусов. На тестах робот лихо гонял по грязи, взбирался на стены и продолжал уверенно двигаться, даже когда ему сломали 3 ноги из 20. Так что, если вам рисуется картина будущего, где планета населена андроидами, увы, похоже, нашими помощниками станут всевидящие, неубиваемые люстры.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 июня 1966-го Фрэнк Синатра второй раз оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night». Синатра выпустил ее в тот момент, когда его популярность заметно угасла. Сингл возглавлял чарт неделю и дал название альбому, самому коммерчески успешному у певца к тому моменту. За эту запись Синатра получил 2 Грэмми – за лучшую мужскую вокальную работу в жанре поп-музыки и за лучшую запись года. Именно во время второй сессии записи Синатра добавил в конце песни знаменитый игривый напев. Этот экспромт стал фишкой песни, а время спустя вдохновил мультипликаторов дать

Имя Скуби-Ду – трусоватому псу, герою одноименного мультсериала. Сам Фрэнк Синатра не любил незнакомцев в ночи, публично называл песню самой ужасной и награждал даже непечатными эпитетами, но продолжал петь на концертах. Ever

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Ульяновской области выдали 3 санитарно-эпидемиологических заключения на использование Белого озера в Николаевском районе для отдыха детей. Разрешение получил детский оздоровительный образовательный центр «Светлячок», муниципальное бюджетное учреждение «Новоспасское детское оздоровительный лагерь «Родник» и оздоровительный лагерь «Жемчужина». Еще одно заключение на использование водного объекта выдали муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство для пляжа на реке Сура» в рабочем поселке Сурское Сурского района. На 1 июня текущего года аккредитована лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области исследовала пробы воды из этих водоемов. Результаты соответствуют средним многолетним показателям. Также проверили 2 пробы песка на паразитов. Отклонений от гигиенических норм не нашли. Представители Ульяновского штаба Народного фронта обратились к властям с просьбой ограничить передвижение горожан на электросамокатах в местах большого скопления людей. Общественники предлагают снизить скорость до 5 км в час в парках, скверах, у социальных объектов и во время массовых мероприятий, а также установить соответствующие дорожные знаки. Народный фронт направил обращение в Министерство транспорта Ульяновской области и главе города. Общественники просят ускорить принятие нормативного акта, который бы регулировал использование самокатов и их эвакуацию в общественных местах, у социальных объектов и в местах скопления людей. Как сообщают РИА Новости, министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что в России до конца текущего года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Приказ, разрешающий провоз емкостей, уже утвержден Минтрансом, и сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. Как сообщают РИА Новости, с 1 июня дети с 10 лет могут ездить на поездах без сопровождения взрослых. В пути следования за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут только встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявки на такое путешествие можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке ребенка в поезд нужен документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдадут в кассе, и квитанцию об оплате услуги. Исследование Ньюкаслского университета показало, что ежедневное употребление стакана фруктового сока или смузи может облегчить симптомы депрессии. В эксперименте 42 человек с дефицитом растительной пищи в рацион довели ее потребность до нормы. Через 4 недели показатели депрессии снизились на 2,5 балла по клинической шкале. При этом негативное влияние на уровень сахара в крови не обнаружено. Ученые объясняют эффект высоким содержанием во фруктах витаминов и антиоксидантов, которые снижают хроническое воспаление и окислительный стресс, связанный с депрессией. Курс валюты на сегодня доллар 71. 1 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Замечательный летний хит, такой немножко даже расслабляющий, у-ла-ла, мистер Данос, только что с нами. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию, буду до вечера. А впереди у нас Дмитрий Маликов, «Ты одна, ты такая».

0: Такой музыкальный привет из 90-х. Дмитрий Маликов, «Ты одна, ты такая», музыка, которую мы любим. Дальше Роберт Кристин и Элис Шука, «In the End», это через 3 минуты. Сейчас же встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими, экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. Ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайна в ананасах столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: разгаре рабочий вторник. Пожелаю, чтобы прошел он легко и продуктивно. Мы для вас ставим классную музыку. Дальше, например, «Золотая коллекция». Слушаем Сару Коннор, перед этим «Aha, Crying in the Rain». И начнет Ирен Кара на радио «Си» в «Золотой коллекции».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Сара Коннор ставит точку в золотой коллекции этого часа. У нас дальше красивая меланхоличная баллада о любимом человеке «Wish You Here», «Rednecks». Эта песня откроет 5 песен о любви. Сейчас же музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия «Полет Кондора», «Эль Кондор Паса».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
3: В этом выпуске Сиси Кейч, Брейнсторм, Рок-Острова. Также послушаем новинку от One Republic. Сингл, вышедший в этом году, I Need Your Love. Это через 3 минуты. А начнем 5 песен о любви с

0: Мы слушаем 5 песен о любви, только что хит начала 2000-х от Brainstorm. А впереди у нас осталась еще одна песня в рамках пятерки, это трек «I can lose my heart tonight» Сиси Кейдж. Давайте насладимся.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Колбаски куриные «Хорошее дело» с томатом. 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви. На радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
3: Реклама.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем в золотой коллекции этого часа. На старте Depeche Mode, также такой нуарный, цепляющий, очень стильный хит от Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. И начнет Бобби Макферрен золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Depeche Mode, Precious, в финале золотой коллекции часа. Впереди у нас Даррен Хейс с историей «Ненасытная», «Insatiable», классный трек. А сейчас давайте вспомним капитана Джека Воробья, послушаем саундтрек к «Пиратам Карибского моря».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Говорят, что австралийский музыкант Кид Ларой сперва очень сомневался в этом треке, не хотел его, что называется, брать в работу, считал его звучание слишком попсовым, однако его лично убедил Джастин Бибер, ну и в итоге получился классный дуэт. Кид Ларой, Джастин Бибер, песня «Stay» — настоящий мировой хит только что. Калашников с вами, рад составить компанию, у нас Наутилус и на старте «Дыхание».

В разгаре рабочий вторник, проведем его в компании великолепной музыки. Для вас только что Дэвид Гетта и Sia Flames, а дальше слушаем такую поп-классику блюсистем Magic Symphony.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции часа. У нас дальше Араша и Лена, также Wet Wet Wet. А начнем с пульсирующего синтезаторного ритма от Fancy. Нас ждет песня Flames of Love в начале золотой коллекции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Араш и Елена в финале золотой коллекции этого часа. Слушаем дальше драйвовый хит от Roxette Real Sugar. Добавим энергии в этот день, ну а сейчас музыка понятная без слов. Эннио Морриконе.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Яркий солнечный хит, который, мне кажется, прям дарит ощущение беззаботности. Ап, с нами только что Инна, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, далее послушаем участников проекта «Народный артист», их версия знаменитой песни «Ветер перемен».

0: Желаю вам яркого дня в разгаре рабочий вторник, хотя до его финала наверняка у многих осталось совсем-совсем чуть-чуть. Проведем это время в компании классной музыки. У нас только что свежий трек Леони и Клаум Скотт «Stay», а дальше песня, проверенная временем. Крис де Бург, «Lady on Red».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Это Робби Уильямс, Фил в золотой коллекции часа. У нас на очереди Майкл Бубле, Суэй, пока же музыка, понятная без слов. Мелодия, которую иногда называют «В мире животных», она была на заставке этой программы, «Алюэт» Поль Мориа.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Специалисты Роспотребнадзора по Ульяновской области рекомендуют родителям использовать лето для вакцинации детей. График прививок составляет педиатр индивидуально, учитывая возраст, здоровье и национальный календарь. В летний период часто советуют делать три вакцины – от клещевого энцефалита, от гепатита А и от ротавирусной инфекции. Не стоит забывать и о плановых прививках от коклюша, дифтерии, столбняка и других. Перед любой вакцинацией необходима консультация педиатра для оценки состояния здоровья ребенка и составления плана. Взрослым рекомендуют изучить информацию о вакцине и дать информированное согласие. Международный аэропорт Ульяновск в Братаевке имени Карамзина стал дипломантом национальной премии в области гражданской авиации «Крылья России» по итогам прошлого года. Для аэропорта это важное признание. Премия считается одной из самых уважаемых в отрасли. В ряде номинаций победителей определяют не только эксперты, но и сами пассажиры. Поэтому такой результат особенно ценен. В аэропорту подчеркнули, что диплом премии – это результат общей работы команды и поддержки жителей. Также добавили, что «Крылья России» для них – это знак качества и доверия. По словам сотрудников аэропорта, эта награда вдохновляет развиваться дальше, улучшать сервис, делать поездки комфортнее и открывать для пассажиров новые возможности. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Как сообщает ТАСС, Владимир Путин присудил гранты для поддержки 100 творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Гранты были присуждены руководителям проектов из разных регионов Российской Федерации, включая культурно-просветительские, культурно-образовательные, историко-культурные и литературно-биографические проекты. Увлечение и активный досуг способны существенно снизить риск развития деменции, причем значительная часть факторов, влияющих на возникновение заболевания, поддается коррекции. Исследователи обращают особое внимание на так называемый когнитивный резерв – способность мозга создавать новые нейронные связи благодаря обучению и интеллектуальной активности. Для его поддержания специалисты рекомендуют различные виды занятий, которые условно делятся на физические, когнитивные и социальные. К первым относятся, например, ходьба, ко вторым – решение головоломок, а к третьим – участие в клубах и общественных объединениях. Авторы исследования отмечают, что максимально положительный эффект достигается при выборе занятий, сочетающих сразу несколько видов активности. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

позитивный, легкий, яркий хит от Flying Decibels «The Road». Дальше с нами Алена Свиридова. Послушаем легендарную вещь «Розовый фламинго». Наверное, многие до сих пор помнят клип на эту песню, такой сюрреалистический, с подводными съемками. Клип, кстати, обошелся певице очень дорого, что-то в районе 15 тысяч долларов. По тем временам это была просто космическая сумма на производство видео. Но зато запомнилось.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Свежий хит «Kiss Me» — это Дермот Кеннеди. Далее песня, проверенная временем, Майкл Джексон, Билли Джин. Оставайтесь в компании великолепной музыки.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 12, днем до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Желаю всем отличного рабочего вторника. С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции этого часа. У нас на очереди Seal, чуть раньше Ace of Base с хитом из 90-х The Sign, а начнем с Crowded House, нашу золотую коллекцию.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: фіналі золотої колекції з нами Seal. It's a man's man's world. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в среду, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, слушаем мелодию Mystical Force, это Диего Модена.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп, проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

известными Эд Ширан, который недавно попал в список топ-100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании. Я вам желаю хорошего вечера, оставайтесь с нами, а далее еще хай-фай, глупые люди. Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.

0: такой игрушечный псевдоним у этого музыканта Тедди Суимс, то есть это мишка, который плавает. А вам желаю хорошего вечера, оставайтесь с нами. На очереди золотой хит Queen, Friends Will Be Friends.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: На очереди у нас с вами золотая коллекция, а в ней появится на этот раз лиричная Pink. Песня называется Just Give Me Reason. Также в тройке Snap, а еще в CC Catch'а Heartbreak Hotel.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: в наш с вами золотой коллекции Pink, Just Give Me Reason. Далее песню, которая абсолютно летнее, беззаботное настроение Lady Mojo. До этого еще музыка понятная без слов. Послушаем Gypsy Kings, Микаэль.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Представители Ульяновского штаба Народного фронта обратились к властям с просьбой ограничить передвижение горожан на электросамокатах в местах большого скопления людей. Общественники предлагают снизить скорость до 5 км в час в парках, скверах, у социальных объектов и во время массовых мероприятий, а также установить соответствующие дорожные знаки. Народный фронт направил обращение в Министерство транспорта Ульяновской области и главе города. Общественники просят ускорить принятие нормативного акта, который бы регулировал использование самокатов и их эвакуацию в общественных местах, у социальных объектов и местах скопления людей. В Ульяновске 12 июня состоится традиционная выставка-дегустация «День молока». Ее проведут на бульваре «Новый Венец», дом 3/4, на площадке напротив Краеведческого музея. В программе «Аквагрим», детская анимация, дегустация, концерты, розыгрыши призов от производителей. Свою продукцию представят несколько крупных компаний, производители молочной продукции. Студенты Ульяновского государственного аграрного университета имени Столыпина проверят качество молочной продукции в лаборатории и покажут наглядные опыты. Специалисты Роспотребнадзора по Ульяновской области рекомендуют родителям использовать лето для вакцинации детей. График прививок составляет педиатр индивидуально, учитывая возраст, здоровье и национальный календарь. В летний период часто советуют делать 3 вакцины – от клещевого энцефалита, от гепатита А и от ротовирусной инфекции. Не стоит забывать и о плановых прививках от коклюша, дифтерии, столбняка и других. Перед любой вакцинацией необходима консультация педиатра для оценки состояния здоровья ребенка и составления плана. Взрослым рекомендуют изучить информацию о вакцине и дать информированное согласие. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счетчикам, независимо от решений жильцов или местных властей. Инициатива призвана изменить действующий порядок расчета платы. Ранее Госдуме предложила ввести дополнительные критерии для отключения отопления из-за жалоб на жару в квартирах при теплой погоде в плюс 25 градусов по Цельсию. При этом эксперты напомнили, что отключение возможно только если среднесуточная температура выше плюс 8 градусов держится 5 дней, пишет «Комсомольская правда». Исследование Ньюкаслского университета показало, что ежедневное употребление стакана фруктового сока или смузи может облегчить симптомы депрессии. В эксперименте 42 человек с дефицитом растительной пищи в рацион довели ее потребность до нормы. Через 4 недели показатели депрессии снизились на 2,5 балла по клинической шкале. При этом негативное влияние на уровень сахара в крови не обнаружено. Ученые объясняют эффект высоким содержанием во фруктах витаминов и антиоксидантов, которые снижают хроническое воспаление и окислительный стресс, связанный с депрессией. Курс валюты на сегодня $1.71. 1 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

одна из самых морских наших с вами рок-групп «Мумитроль», а песня называется «Дельфины». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Легкого завершения дел на сегодня. А что касается музыки, далее Арелина Ара. Композиция называется «Нентория».

0: Легко, бодро, энергично вместе с группой «Аха» завершаем этот рабочий вторник. Далее не пора, послушаем песню «Милая».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

0: Сегодня у нас с вами уже второй день лета. Успели ли вы это почувствовать, оценить момент? А далее песня про лето Next Summer Дамиану Дэвида. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ешь ананасы, рябчиков жуй. Когда-то ананасы были очень дорогими экзотическими фруктами. Сейчас ананасы почти в постоянном доступе, но от этого они стали менее экзотическими. Сегодня ананасы. Ананас – это не фрукт, это плод крупного многолетнего травянистого растения семейства бромелиевых. Плод ананаса не является единым целым. Это совокупность десятков мелких ягод, их может быть от 100 до 200, которые плотно срастаются вокруг центрального стебля. Каждый глазок на кожуре ананаса – это отдельный цветок. Куст ананаса цветет и плодоносит за свою жизнь всего один раз. После сбора урожая взрослое растение отмирает, оставляя после себя прикорневых деток. Около 300 лет назад в Европе вырастить ананас было настолько трудно и дорого, что их использовали в качестве декоративного украшения стола, а не для еды. А иногда ананасы брали с собой на светские приемы, просто чтобы показать статус. В России ананасы появились при Петре I, но вельможи долгое время не воспринимали их как десерт. Ананасы квасили в бочках, как обычную капусту, варили из них солянку и подавали в качестве гарнира к мясу. Ананас действительно хорошо есть с мясом. Он содержит фермент бромелайн, который активно расщепляет белки. Более того, бромелайнов ананас столько, что они, по сути, переваривают ткани у вас во рту, пока вы их едите. Из-за бромелайна свежий ананас полностью блокирует действие желатина. Желе с ананасом никогда не застынет. Ананас – это растение высшего измерения. Его верхушка, или корона, содержит в себе точный биологический код всего растения, способный воспроизводить себя бесконечно. Если срезать верхушку ананаса и посадить ее, вырастет новый куст. Ананасы практически невозможно скрещивать между собой, а если они скрещиваются, то невозможно предсказать точный результат этого скрещивания. Почти все современные коммерческие плантации, которые должны быть стабильными, используют генетику до Колумбовой эпохи, то есть ананасы, выведенные коренными народами Южной Америки задолго до нового времени. И что на первом месте? Существует редкий сорт ананасов, выведенный в Бразилии. Поскольку ананас состоит из сотен сросшихся ягод, исследователи закрепили мутацию, при которой эти дольки не срастаются намертво. Такой ананас не нужно чистить. Его можно буквально разбирать руками на отдельные ягоды, как початок кукурузы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Beloved. Послушаем песню, которая подарит нам ощущение абсолютной гармонии Sweet Harmony. Также в тройке Destiny's Child, а еще Silent Sokol Stop the Rain in the Night.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Я уцелела, сдаваться не собираюсь. Об этом Destiny's Child Survive в нашей с вами золотой коллекции. Далее легендарный Scorpion's Lonely Nights, до этого еще инструментальные композиции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Колбаски куриные «Хорошее дело» с томатом. 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

композиция о том, что все еще горит огонь, то ли еще будет. Feel It Still только что. Меня зовут Алена Богданова. Я вам желаю прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Далее Юлия Савичева. Послушаем песню «Прости за любовь».

Как вам эта новинка Fever Dream Алекса Уоррена? А далее у нас с вами еще американская группа, которая называется Berlin. Послушаем песню из 80-х Take My Breath Away.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

все космат и геолог, и глядя на карту.

0: Вам желаю прекрасного летнего вечера и смотрю вперед, а там у нас великолепные музыканты, которые попали в золотую коллекцию. Послушаем Soul Asylum, Runaway Train, See You Chandelier, откроют нашу с вами тройку. Modern Talking, Do You Wanna?
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Сия в нашей с вами золотой коллекции. Далее Lighthouse Family Run. А до этого еще послушаем, как Сантана извлекает невероятные звуки из своей гитары. I love you much too much.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вам желаю прекрасного вечера. Только что Ава Макс, Короли и Королевы, далее Мурат Насыров. Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Oh, Father, tell me.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.
2: Вам желаю прекрасного летнего вечера. Оставайтесь с нами. А далее Тейлор Свифт. Послушаем The Fate of Ophelia. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Наверное, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы, день везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе Баффало. Хорошее дело. 1 килограмм 289 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: На очереди у нас с вами очень красивый хит, группа «Аха» «Lifelines». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям, из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы, день везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 15-17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Life.
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM. Фанси!

0: 104.2. Ульяновска FM.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.